Sperrt muss man mit muss, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.

будет шос, богатство и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломи не влад.